0: Сивера, Тирта Майлери, Кенери, Сети, Юнисер, Некте и Шея.
1: Мау, Мау, Мау.